0: に食べ物食べ物にやりしのするね、まあ、油のボスもみたいな。そして油からいくら違うかのね、ボスもあった。あれ、ちょっと今の時に悪くはさ。そして、これでまたりさんなんだよね。え、一年ぶりにさ、普通待ちに行きないってことですか、水で食べて別に行くタイプ。水さんなのかさ。え、で、ピクルの時にもね、ちょっとこれさ、水さんなんかも使うのさ。
1: Затем,
0: когда я сейчас не могу, то я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не мог